0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Boshqalarni eshitish uchun o'zing jim turishing darkor.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио «Маркес».

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: satrda.
1: Ayol kishi hamma narsaga qodir. Erkak kishi qolgan narsalarga.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Эй! Эй! Ле! Ле! Мин! Мин! Айва! Айва!

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. Радио Маркет.
2: Man seni hech kimga

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: haroratli yoz fasli muhabbati yurak taftingiz ilitsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zapravka masalan benzin quyishga kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni bu tomonda oynadagi aka marlolasmi bormi? Marlolaning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ker, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazeta, internet o'y deydi. Bu tomon qarmoqlar qolasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейский есть, вот российский. Qizlarda rasm borligi jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Olmayman, sen dezodorant kerak emasmi mashinaga svejiy qilib turadi deydi. Kerak emas, sen mana unaqangi telefonga sizlar unaqangi kerak emasmi mana qilib qoladi. Kerak emas dedim. Bu tomondan kelib, у вас музыка интересует deydi. O'rtada o'tirib olgan murzini quvib yuborsang, bu yerdan keladi, buruz bilan gaplashsang, bu yerda tayyorlab kutib turadi odamlar o'sha qilib. У вас музыка интересует deydi. Конечно, интересует dedim. Что есть у вас? Desam, всякие музыка есть, и эстрада зарубежная, российские, узбекские эстрады есть, и мумтоз кушаклар тоже есть у меня, дейді. Мен айттым, у вас аға қақыр-қақырға есть, дедім. Нет, деді. Шақ-шақ-шақ-шақылағыңнан есть, дедім. Такой я вообще не слышал, деді. А шайдыны шайда, дедім. Зам что вы говорите? Я не вообще не слышал, дедим. Значит, у вас ничего нету, дедим. Вы не умеете продавать, дедим. Надо уметь продавать, дедим. Дедим, я умею продавать, я ну первый раз слышу от вас, дедим. А какие у вас песни есть, дедим? Вот у меня вчера Джураев есть, дедим. Вот у меня Сардор Рахимхон есть. Вот Гьёз есть, дедим. Кто там гиоз, дейді? Мен айттым, не гиоз, а гиоз, дейді. Байтаев, там здесь фамилия не написано, гиоз, дейді. Ты кого продаешь, знаешь, дейді? Нет. Он народный артист, дейді. Он 20 лет с лишним он песни поет. Его надо звать гиоз, дейді. Ну, гиоз, я же говорю.
3: Хангома, усталары.

0: Мишку. Жалко.
1: Студент, комсомол. Спортсмен.
2: Красавец.
1: Да и за все это я прошу 25 баранов.

0: тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
1: Чей туфля? Моё, спасибо. Чей туфля? Моё.
0: Щитник.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио «Маркес».

0: boshqa satrda.
1: O'sayotgan har bir narsani kaltalatish shart emas.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: В столице 2 часа.
2: Радио Маркес.

0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.